вышкой, долня мотай, камуя вержей. Я не вилу с ногча, бяки не карт, толпа слабча, гей, дышу, дишь, дат. Бяки в